0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников, и, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон». 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран». Чудо советского.

0: аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
1: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. 1 мая в Ульяновске торжественно открыли парковый сезон. Во всех городских парках прошли концерты, мастер-классы, фитнес-зарядки и детские программы. В парке Прибрежный завершается установка колеса обозрения высотой 30 метров. В парке 40-летия ЛКСМ на базе зоопарка планируют открыть центр реабилитации диких животных. В новом сезоне все парки перейдут на единую карточную систему через мобильное приложение «Парки Ульяновска», что упростит навигацию и получение услуг. В парке Победы появится бесплатный Wi-Fi, новое кафе и благоустроенная площадка под памятник участникам специальной военной операции. В парке «Семейный» появится современная детская площадка, баскетбольная зона и обновленное кафе «Ладзин». Парк «Винновская роща» в этом году отметит 60-летие и 10-летие возрождения аттракционов. Здесь проведут капитальный ремонт и благоустройство. Глава города Александр Балдакин сообщил, что в Ульяновске уже утвержден маршрут акции «Бессмертный полк». В этом году маршрут шествия в память героев Великой Отечественной войны утвержден от Дома Советов и бульвара Пластова до площади 30-летия Победы, уточнил мэр. Он также отметил, что очное проведение шествия пока не окончательно гарантировано. По соображениям безопасности оно может не состояться, однако есть возможность принять участие в формате онлайн. По словам Балдакина, жители заранее будут проинформированы о финальном решении и порядке участия. Организаторы просят ульяновцев следить за официальными объявлениями. Если очный формат отменят, акции «Памятные материалы» перенесут в сеть, чтобы каждый мог почтить память своих родных и земляков. Как сообщают РИА Новости, правительство утвердило поправки, меняющие порядок экзаменов на водительские права. Теперь практический экзамен назначат в течение 60 дней после теории вместо полугода. Если не успеть, придется пересдавать теорию. Экзамен прекратят при использовании средств связи фото и видеоаппаратуры справочных материалов. Результаты аннулируют пересдача через год. С будущего года медсправку при подаче заявлений через госуслуги можно не прикладывать, если она есть в реестре. При истечении срока справки экзамен приостановят, но возобновить его можно будет по данным из электронного реестра. В России в текущем году расширят список профессий для альтернативной службы. С таким предложением выступил министр труда из-за вступления в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий. В него добавлено около 1700 новых позиций, включая детализированные врачебные специальности, такие как травматолог-ортопед, невролог-офтальмолог. В список профессий для АГС войдут 363 позиции, а количество организаций для прохождения вырастет с 1998 до практически 2000. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: О погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль? «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов 66 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание «Consequence» представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

второе место – королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем, возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников, и, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы. Возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адоакр сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание Consequence представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир. Четвертое место. Звезда 60-х и 70-х Марвин Гей. Он стал образцом чувственного самовыражения.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания, при этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

второе место – королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ. Yes. Hey, come on.
2: Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске продолжается строительство новой поликлиники на улице Шигаева в Засвиярском районе. По словам главы города, здание уже находится в высокой степени готовности, а строители идут по графику. В новой поликлинике планируют открыть большой диагностический блок. Часть оборудования уже установили. В частности, там появится современный МРТ-аппарат. Также пациентам будет доступно обследование на рентгенаппарате, маммографе и аппарате УЗИ. Губернатор отметил, что в медучреждении разместят не только терапевтические участки, но и кабинеты узких специалистов. Также там появятся кабинеты неотложной помощи, отделение медпрофилактики, инфекционный бокс с отдельным входом, отделение реабилитации и другие подразделения. В Ульяновской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдают детям». Его участниками стали педагоги дополнительного образования, которые помогают детям раскрыть свои способности, пробовать себя в творчестве, науке, спорте и других направлениях. Накануне победителей призеров наградил губернатор Алексей Русских. Победителями стали 4 педагога. По данным Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, в заочном этапе конкурса участвовали 69 педагогов из 24 муниципалитетов. В очный этап прошли 22 специалиста из 10 муниципалитетов. Правительство России рассматривает возможность увеличения лимита кредита по семейной ипотеке в 1,5 раза для семей, приобретающих квартиры площадью от 60 квадратных метров. Это предложение поступило от группы депутатов Госдумы КПРФ. В ответ замглавы министра финансов указала, что также прорабатывается предложение по модификации условий программы, включая сохранение текущих лимитов для других категорий заемщиков. Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» подготовили законопроект, согласно которому участникам специальной военной операции будет предоставляться ежегодно оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 35 календарных дней. Проект предусматривает расширение круга лиц, подлежащих данной льготе, включив работников, проходящих службу по мобилизации, контракты и специальные договоры. Авторы документа подчеркивают важность такой инициативы для повышения мотивации вернуться к профессиональной деятельности и успешной социальной адаптации. Международная экспедиция на судне исследовала 3 глубоководных желоба у Японии на глубинах от 4 до 9 тысяч метров. Ученые зафиксировали не менее 108 групп организмов и записали около 460 часов видео. Среди открытий неизвестное существо, скопление более 1500 стебельчатых морских лилий, хищные губки, улитка на глубине 8 тысяч метров и гигантские амфипоры. Также были обнаружены следы человеческой деятельности, мусор и отходы. Курс валюты на сегодня – $74.30, евро 88.55.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 18.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

Немного душевности в этот рабочий вторник от Юрия Юлиановича Шевчука. С нами только что ДДТ. Это все. Меня зовут Роман Калашников. Летим далее. У нас Сирил и Дин Льюис на старте. Follow your feet. Давайте слушать.

0: нами только что Сирил и Дин Льюис. Классный трек «Fall at Your Feet». Далее классика поп-музыки у нас Крис Айзек на старте «Can't Help Falling in Love». Послушаем через 3 минуты. Сейчас же Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 18.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск FM.
1: Сегодня такое необычное ощущение от рабочего дня. Вроде бы он первый на этой неделе, но при этом вторник. Думаю, что не у меня одного такое ощущение. Калашников с вами. Рад составить компанию. У нас Evanescence на старте. Чуть раньше London Beat, I've Been Thinking About You. А начнем золотую коллекцию с Элтона Джона.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Фантастический хит от Evanescence «My Mortal». Пронзительная вещь в золотой коллекции. У нас дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с Криса Ри, «The Blue Cafe». Сейчас же музыка, понятная без слов. «Secret Service», «АО Демаго».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 18.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.
3: Петюкина ждут Bad Boys Blue, Анастейша, Линда, Мало огня. Новинка от Тедди Суимса через 3 минуты, а начнем с Криса Ри. 5 песен о любви.

0: Мощнейший голос, фантастический хит «Left Outside Alone». С нами Анастейша в пяти песнях о любви. В рамках пятерки остался еще один трек. Это «Gimme, gimme your lovin'». Послушаем «Bad Boys Blues». С вами Роман Калашников. Всем привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон» 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: «Ульяновск-ФМ».
3: На радио «Ульяновск-ФМ». Пять песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 18.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: It snap.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.
2: Желаю вам легкого и продуктивного рабочего дня. Спасибо, что проводите его в компании классной музыки. Мы дальше для вас подготовили золотую коллекцию. Включаем хит Leap of Faith. Это Дэвид Червит, раньше Энрике Иглесиас. И начнет золотую коллекцию Тина Тернер.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

доступа. Город 312. Золотые хиты. Калашников с вами. У нас дальше яркая новинка. Правда, в таком ретро-звучании. На одном из сайтов нашел комментарий, который описывал песню как ретро-R&B. Что бы это ни значило, но мне кажется, подходит. I Just Might. Это Bruno Mars.

0: еще один кирпич в стене. Фантастический хит, такая атмосферная вещь. Another Brick in the Wall. С нами только что Pink Floyd. Тему рока продолжим у нас дальше. Расмус и Энет Ольсен. Октябрь и апрель.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
4: Тогда тебе во Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: Авторай Эксперт.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов, 66 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
10: Ульяновск FM.

0: Далее у нас Holy Moly, Shot of Friend. Послушаем эту песню буквально через полторы минуты. Сейчас же новости.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Давайте узнаем, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас дальше золотая коллекция. Для вас Рио Шайнон, чуть раньше Лиан Раймс. А начнем с такой неторопливой, обволакивающей песни от Фила Коллинза «Another Day on Paradise».
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

Яркий и даже заряжающий позитивом хит от Rio Shine On только что в золотой коллекции часа. Дальше James Blunt, You're Beautiful, но сейчас инструментальная версия легендарной песни «Дом восходящего солнца» House of the Rising Sun. Это Эдвард Симони.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Глава Ульяновска Александр Балдакин подписал постановление о демонтаже шлагбаума в 4-м переулке Янтарном. Препятствие стоит у дома номер 15. Проезд откроют после 14 мая, рассказали в администрации города. Собственник может убрать шлагбаумы сам до указанного срока. Если он этого не сделает, конструкцию демонтирует муниципальное унитарное предприятие «Теплоком». После сноса конструкции владелец может забрать имущество. Для этого нужны документы, в котором подтверждают право собственности. Также придется заплатить за демонтаж, перевозку и хранение. В Ульяновске продолжается строительство новой поликлиники на улице Шигаева в Засвиярском районе. По словам главы города, здание уже находится в высокой степени готовности, а строители идут по графику. В новой поликлинике планируют открыть большой диагностический блок. Часть оборудования уже установили. В частности, там появится современный МРТ-аппарат. Также пациентам будет доступно обследование на рентгенаппарате, маммографе и аппарате УЗИ. Губернатор отметил, что в медучреждении разместят не только терапевтические участки, но и кабинеты узких специалистов. Также там появятся кабинеты неотложной помощи, отделение медпрофилактики, инфекционный бокс с отдельным входом, отделение реабилитации и другие подразделения. В Ульяновской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдают детям». Его участниками стали педагоги дополнительного образования, которые помогают детям раскрыть свои способности, пробовать себя в творчестве, науке, спорте и других направлениях. Накануне победителей призеров наградил губернатор Алексей Русских. Победителями стали 4 педагога. По данным Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, в заочном этапе конкурса участвовали 69 педагогов из 24 муниципалитетов. В очный этап прошли 22 специалиста из 10 муниципалитетов. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по качеству социальных услуг, который с сентября вводит обязательную классификацию персонала и единые требования к квалификации, обязанностям и компетенциям сотрудников. Стандарт также предусматривает критерии оценки персонала и минимальные требования для организации соцобслуживания. В ведомстве отметили, что нововведения направлены на повышение качества кадрового состава и уровня социального благополучия граждан. В Турции на памятнике Сеи Тимюр-Хюйк археологи обнаружили фрагменты деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Дерево уцелело благодаря обугливанию во время пожара и особенностям почвы. Находки лежали на полу, что указывает на открытие внутрь дома. Рядом с одной из дверей найден опорный камень, вероятно, часть механизма. Эти двери по форме напоминают современные сельские двери Западной Анатолии, что говорит о долговечности строительных решений. Такие находки помогают лучше понять быт и устройство жилищ бронзового века. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 18.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

С нами только что Валерия, «Маленький принц». Далее послушаем хит, который создает такую атмосферу беззаботной вечеринки итало-диско. Это The Colors. С вами Калашников. Всем привет!

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Желаю вам отличного настроения. Спасибо, что этот пока еще рабочий вторник проводите в компании великолепной музыки. С нами только что Саваш, ну а дальше Лепс. Самый лучший день.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 15, днем до плюс 18.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Давайте узнаем, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. Мы подготовили три классные песни в рамках золотой коллекции. Включаем Стинга, перед этим Duran Duran, Come on Down, и начнет Саманта Фокс нашу золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: С нами только что Sting, Stolen Car, золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас мелодия River Flows in You. Это Джаспер Фокс.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Утром вероятен дождь, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью около плюс 14, днем в Ульяновске от 16 до 18 тепла.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: яркие праздничные выходные и успешно, я надеюсь, настраиваемся на рабочий лад в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Привет, прекрасного настроения. Рики и Повари у нас впереди. Коза Сей. Чуть раньше Portugal The Man. Dive into the ocean.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО Авторай Эксперт. Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: Авторай Эксперт. Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

Песня, принесшая итальянскому коллективу Рики и Повари настоящий всемирный успех, признание и популярность. Коза Сей, 83-й год, с нами золотые хиты. А удачно всем продолжения трудового вторника. Авичи, Wake Me Up впереди.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: На часах уже половина шестого. Можно подумать, наверное, и о завершении рабочего дня. Пусть оно будет легким и удачным. А там, где музыка прежде всего впереди, Purple Disco Machine, In the Dark и группа DDT.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Утром вероятен дождь, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью около плюс 14, днем в Ульяновске от 16 до 18 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: В нашей компании хорошо всегда. Завершение рабочего вторника обязательно будет максимально продуктивным. Ну а впереди нас ждут три хита золотой коллекции: Моранди, Save Me, Five и Queen, We Will Rock You. И в самом начале Modern Talking. You can win if you want.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Яркие хиты разных десятилетий в нашей золотой коллекции. 2008 «Моранди» – «Save Me». А далее Долорес О'Риордан – «Ordinary Day» и Николай Расторгуев. В финале часа послушаем музыку, понятную без слов. Это Диего Модена – «Mystical Force».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске продолжается строительство новой поликлиники на улице Шигаева в Засвияжском районе. По словам главы города, здание уже находится в высокой степени готовности, а строители идут по графику. В новой поликлинике планируют открыть большой диагностический блок. Часть оборудования уже установили. В частности, там появится современный МРТ-аппарат. Также пациентам будет доступно обследование на рентгенаппарате, маммографе и аппарате УЗИ. Губернатор отметил, что в медучреждении разместят не только терапевтические участки, но и кабинеты узких специалистов. Также там появятся кабинеты неотложной помощи, отделение медпрофилактики, инфекционный бокс с отдельным входом, отделение реабилитации и другие подразделения. Глава Ульяновска Александр Балдакин подписал постановление о демонтаже шлагбаума в 4-м переулке Янтарном. Препятствия стоят у дома номер 15. Проезд откроют после 14 мая, рассказали в администрации города. Собственник может убрать шлагбаумы сам до указанного срока. Если он этого не сделает, конструкцию демонтирует муниципальное унитарное предприятие «Теплоком». После сноса конструкции владелец может забрать имущество. Для этого нужны документы, в котором подтверждают право собственности. Также придется заплатить за демонтаж, перевозку и хранение. В Ульяновской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдают детям». Его участниками стали педагоги дополнительного образования, которые помогают детям раскрыть свои способности, пробовать себя в творчестве, науке, спорте и других направлениях. Накануне победителей призеров наградил губернатор Алексей Русских. Победителями стали 4 педагога. По данным Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, в заочном этапе конкурса участвовали 69 педагогов из 24 муниципалитетов. В очный этап прошли 22 специалиста из 10 муниципалитетов. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по качеству социальных услуг, который с сентября вводит обязательную классификацию персонала и единые требования к квалификации, обязанностям и компетенциям сотрудников. Стандарт также предусматривает критерии оценки персонала и минимальные требования для организации соцобслуживания. В ведомстве отметили, что нововведения направлены на повышение качества кадрового состава и уровня социального благополучия граждан. В Турции на памятнике Сеи Тюмюрхюйк археологи обнаружили фрагменты деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Дерево уцелело благодаря обугливанию во время пожара и особенностям почвы. Находки лежали на полу, что указывает на открытие внутрь дома. Рядом с одной из дверей найден опорный камень, вероятно, часть механизма. Эти двери по форме напоминают современные сельские двери Западной Анатолии, что говорит о долговечности строительных решений. Такие находки помогают лучше понять быт и устройство жилищ бронзового века. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Утром вероятен дождь, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью около плюс 14, днем в Ульяновске от 16 до 18 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: называется жизнь.
1: В компании любимой музыки легко радоваться каждому мгновению. Это Николай Расторгуев. Всем приятного вечера. Меня зовут Элина Гончарова. Pet Shop Boys впереди. It's a Sing. Чуть раньше Шон Мендес, Камила Кабелло.

0: Золотые хиты и то, что в моде, это Pet Shop Boys. Здесь все для нашего с вами прекрасного настроения. Конечно, все мысли о добром завершении рабочего вторника. Да будет так, из музыки впереди «Бурито» и «Елка».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон» 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: «Чанган Дипал G318» – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

mundo se ve con humor. Suis mes pas, je te séduirai.

0: На часах 6:30 в нашей компании «Хорошо всегда». Скоро к нам присоединятся One Republic, свежие вещицы «Give Me Something» впереди, а Илья Лагутенко и «Мумитролли». Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о кефире.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Утром вероятен дождь, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью около плюс 14, днем в Ульяновске от 16 до 18 тепла.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки, прекрасное настроение и золотая коллекция ждет нас впереди. А в этой тройке TTO, Come Along, No Doubt, Don't Speak и в самом начале 80-е Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Я только самые яркие песни в нашей золотой коллекции. 2001 год, Тисьё, Come Along. А в дебюте нового музыкального здесь Аква, Turn Back Time и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот Фидель Уикед, Back to Life.
1: Ульяновск FM, 104.5.

0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Утром вероятен дождь, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью около плюс 14, днем в Ульяновске от 16 до 18 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Та предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

месте бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки.

Это смысловые галлюцинации всех с завершением рабочего дня. И, конечно, пусть вечер будет приятным в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро здесь Крис Норман, Some Hearts Are Diamonds и свежая вещица Clan Carousel. Right.

0: Some Hearts Are Diamonds, знаковый студийный альбом Криса Нормана. 86-й год, важный этап в карьере после ухода из группы Smokey. Ну и, конечно, сотрудничество с известным продюсером Дитером Болином. С нами «Золотые хиты», «Прекрасное настроение». Агата Кристи впереди и уже вот-вот Селена Гомес.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77-10-42.
7: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего нас традиционно радует, хиты золотой коллекции Died, на этот раз White Flag, Status Quo, You Never Can Tell, и в самом начале Джо Дассен, As It Un Existe Pa.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой так здорово отдыхается после завершения рабочего дня. С вами Элина Гончарова. Benson Boone впереди. Mystical Magical. Прямо сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: На часах уже 8:30 в нашей компании по-прежнему хорошо. Зейн ждет своей очереди впереди. Die for me. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки. День позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы. Не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы. События дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы. Обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы. Свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов. Это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Утром вероятен дождь, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью около плюс 14, днем в Ульяновске от 16 до 18 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Утром вероятен дождь, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью около плюс 14, днем в Ульяновске от 16 до 18 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
4: Obsession.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума-Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов, 66 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

Ульяновськ-ФМ. Золотые хиты. You can't touch this.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Here's mine. I found out

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM. What about me?

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут...

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.